0: жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: Основано на реальных событиях.
3: Казахстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: От автора фильма «Оян Казак». Он стремился к своей мечте, но у большой игры свои правила.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Кара Алтын. С 10 сентября в кино.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: Қызық деректер. Ұмытылмас тарих. Ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
0: Қазақ радиосы. Жастардың жан серігі.

0: Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Көңілді көктем еткізген, әр үйге әуен жеткізген. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: астанасында сағат 10. В эфире новости.
1: Студия Баян Сайдалина. Доброе утро. Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 35-летия независимости республики. Глава государства отметил, что за годы суверенитета Таджикистан добился впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, а также защите и продвижении национальных интересов на мировой арене. Токаев выразил уверенность, что совместными усилиями двустороннее стратегическое партнерство будет и впредь укрепляться на благо двух братских народов. В Алматы и Алматинской области с 12 сентября повысятся тарифы на электроэнергию. Об этом сообщили в компании «Алатаужарых». Предельная цена на розничную реализацию электрической энергии вырастет до 39 тенге 30 тиын за 1 киловатт в час без НДС. Это не единый тариф для всех потребителей. Стоимость электроэнергии будет зависеть от категории. В компании объяснили, повышение ростом стоимости закупаемой электроэнергии с 15 июля. Цена электроэнергии, приобретаемой у единого закупщика, увеличилась с 13 до 16 тенге за 1 киловатт в час. Рост составил 23%. В Карагандинской области общий уровень подготовки объектов к отопительному сезону составляет почти 100%. В этом году на ремонт и подготовку коммунальной инфраструктуры было направлено 196 миллиардов тенге. Для сравнения, в прошлом году на эти цели было предусмотрено 136 миллиардов тенге. Основные средства пошли на подготовку энергетических объектов, локальных теплоисточников, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Состояние тепловых сетей традиционно остается одним из наиболее проблемных вопросов для жителей региона. В этом году реконструкция и ремонт проходят в Караганде, Темиртау, Шахтинске и Бабайском районе, а средний ремонт – Балхаше, Приозерске и в ряде районов области. В Алматинской области ввели ограничения по трассе Алматы-Бишкек для крупногабаритного и тяжеловесного грузового транспорта. С 11 сентября на 25-м километре вблизи города Каскелена из-за работ по монтажу монолитного пролетного напряжения транспортных развязок вводится ограничение движения. Под запрет попадают крупногабаритные и тяжеловесные транспортные объекты более 4,5 метра и более 8 метров. Ограничение будет действовать до конца года, пока строительные работы не будут полностью завершены. Сразу два природных пожара произошли в Алакмолинской области накануне. В Буландынском районе произошло возгорание лесной подстилки, а в Целиноградском районе – сухой растительности. В Буландынском районе к тушению были привлечены 100 человек личного состава и более 20 единиц техники. Также задействована авиация. Было сброшено более 30 тонн воды. В обоих случаях жертв и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются. Нефть марки Brent и WTI продолжает рост на фоне перебоев с судоходством в Ормузском проливе. Участники рынка оценивают риски для поставок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным Reuters, движение грузовых судов через пролив остается ниже среднего уровня за последние 10 дней. Накануне через пролив прошли 6 грузовых судов против среднего показателя около 12. Накануне Brent завершила торги на отметке $97.92 за баррель. 10 тяжелоатлетов представят Казахстан на азиатских играх. Азиада пройдет в Японии, в городах Аичи и Нагоя. На главном старте четырехлетия честь Казахстана будут защищать Отеперген Алиев, Ахмолда Сайрамкеса, Бексултан Айтбай, Алексей Чуркин и Нургиса Адлетулы. У женщин выступят Екатерина Алякина, Арай Нурлыбекова, Яна Джумагали, Айганым Жанбулат и Любовь Ковальчук. Азиатские игры, напомню, пройдут с 19 сентября по 4 октября. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 454 тенге 39 тиын, евро 527 тенге 85 тиын, российский рубль 5 тенге 25 тиын. А теперь погода на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане и Алматы без осадков 30 градусов, в Уральске 14, в Атырау 19, в Актобе, Актау, Костанае 21, Караганде, Петропавловске, Семейском, Нагорске, Кызылорде 29, Кокшетау, Павлодаре, Талдыкургане 31, в Жезказгане, Конаеве, Шымкенте 33, в Таразе и в Туркестане 35 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
2: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: Ел астанасында түскі сағат 12. В эфире новости.
1: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстане число ТЭЦ в красной зоне сократилось в 4 раза. За 2 года количество ТЭЦ с критическим уровнем износа снизилось с 19 до 5, а число технологических нарушений на электростанциях на 32%. В стране последовательно обновляется энергетическая и коммунальная инфраструктура. Эта работа ведется в рамках реализации задач, поставленных главой государства. За последние 2 года на электростанциях страны отремонтированы 20 энергоблоков, 118 котлов и 84 турбины. Казахстан предложил Азербайджану возобновить пассажирские перевозки на паромной линии Порт-Курык, Порт-Баку, Порт-Курык. Данные перевозки действовали до 2020 года и были отменены в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель. Он сообщил, что азербайджанская сторона поддержала эту инициативу. В настоящее время транспортные ведомства двух стран начали работу по скорейшему возобновлению пассажирского сообщения. По словам дипломата, до отмены пассажирскими перевозками через Каспийское море пользовалось порядка 1500 пассажиров в год. Сегодня между Баку и такими городами Казахстана, как Астана, Алматы, Шымкент, Актау и Атырау, действует более 30 авиарейсов. Рекламу фастфуда для детей могут ограничить на ТВ и в соцсетях Казахстана. Министерство здравоохранения разработало законодательное предложение по ограничению рекламы фастфуда. Как сообщила на аппаратном совещании директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнар Сарсембаева, ограничение предлагается распространить на телевидение, радио, социальные сети и наружную рекламу. Основная цель этой инициативы – снизить маркетинговое воздействие на пищевые предпочтения детей и способствовать формированию здоровых привычек с раннего возраста. В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан. В ходе заседания суд отказал стороне защиты в ходатайстве о допросе судебно-медицинского эксперта по заключению, касающемуся погибшей. В настоящее время в суде проходит допрос специалиста в области строительной деятельности Вероники Лобановой, приглашенной стороной защиты. Крупные партии электронной продукции, предназначенные для незаконной продажи, изъяли в рамках 2 уголовных дел в Карагандинской области. Только по одному из них следствие раскрыло целую сеть с 4 складами, операторами интернет-магазина и курьерами. Во время обысков правоохранители обнаружили около 30 тысяч электронных систем потребления. Стоимость изъятой партии оценили в 340 миллионов тенге. Организаторы незаконного интернет-магазина предстали перед судом. Им назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Изъятая продукция была уничтожена в установленном порядке. В Шымкенте пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали контрафактные строительные смеси под известными товарными знаками. Операцию провели сотрудники Департамента юстиции совместно с Департаментом полиции и Департаментом экономических расследований. В ходе проверки было изъято более 800 мешков продукции, маркированной этими брендами. Собранные материалы направлены в суд для привлечения виновных к ответственности по статье 158 Кодекса об административных правонарушениях. В ближайшие 3 дня в Казахстане ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и усилением ветра. На севере станет прохладнее, а на юге сохранится летнее тепло. Понижение температуры воздуха ожидается на севере до 13, в центре до 23, а на западе постепенное повышение до 28 градусов. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 454 тенге 39 тен, евро 527 тенге 85 тен, российский рубль 5 тенге 25 тен. А теперь о погоде. По данным Казгидромета, сегодня в Астане и Алматы 30 градусов, в Уральске 14, в Атырау 19, в Актобе, Актау, Костанае 21, Караганде, Петропавловске, Семейске, Магнитогорске, Кызылорде 29, Кокшетау, Павлодаре, Талдыкургане 31, в Жезказгане, Кунаеве, Шымкенте 33, в Таразе и в Туркестане 35 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Эмиратский банк в ближайшие полтора года втрое увеличит финансирование казахстанского бизнеса. Это с текущих 2,5 триллионов тенге. Об этом заявил глава Абу-Даби Коммерциал Банк Казахстан на встрече с премьер-министром. С Олжасом Бектеновым они обсудили вопрос инвестиционного сотрудничества. За последние 15 лет ADCB Казахстан поддержала свыше 100 бизнес-инициатив. 90% составляют проекты МСБ. Как передает телеграм-канал НБК, третий по активам в ОАЭ банк собирается открыть в нашей стране еще одну дочернюю организацию. Шина внезапно взорвалась на шиномонтажке в Павлодаре. В тот момент работник мастерской устанавливал колесо на большегрузе. От полученных травм он скончался на месте. Трагедия произошла на большой объездной дороге. По факту нарушения и требований охраны труда заведено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. В Кустанайской области в Карабалыкском районе ликвидировали сегодня природный пожар. Вчера вблизи села Урнек загорелась сухая растительность в степи. Огонь частично перешел на территорию Кардунского лесничества. Тушили пожар почти сутки более 100 человек и свыше 25 единиц техники, в том числе вертолет «Казавиаспаса». Его площадь составила около 850 гектаров, пострадавших нет. Между тем, в Денисовском районе Кустанайской области зафиксировали сразу несколько пожаров. Сложная обстановка сложилась из-за жары, сильного ветра и отсутствие дождей. Пламя быстро распространяется. В одном селе сгорели надворные постройки, в другом – жилой дом, сарай и автомобиль, сообщается о погибших животных. Самолет Air Astana из-за сбоя в системе управления воздушным движением Великобритании не смог приземлиться в Хитроу. Рейс из Алматы в Лондон был перенаправлен во Франкфурт. На борту находились 138 пассажиров. После посадки во Франкфурте 67 пассажиров без шенгенских виз остались в транзитной зоне. Авиакомпания предоставила им ваучеры на питание. Вылет в Лондон запланирован на сегодня. Отмечу, из-за неполадок в системе отменили до 1000 рейсов. 13 самолетов, направлявшихся в аэропорт Хитроу, перенаправили в другие аэропорты Великобритании и Европы. О проблемах также сообщили аэропорты Шотландии и Ирландии. К этому времени движение самолетов постепенно восстанавливают. Как сообщает CNN, подобный коллапс в британских аэропортах за последние 2 года случается второй раз. На Толеби и Мамышлы в Алматы снесли остановочный комплекс. После длительных разбирательств суд принял решение. Дело о сносе незаконной остановки, а именно магазинов и кафе, было подано еще в 22 году в Аузовский районный суд. Крупнейшие центральные банки Европы начали вывозить золотые запасы из США. Центробанки Франции, Германии и Нидерландов возвращают свои активы из хранилищ Федерального резерва в Нью-Йорке. Все происходит из-за опасения, что Соединенные Штаты могут заморозить средства. Алматинские школьники и малыши из детских садов собрали крышки от пластиковых бутылок, чтобы потом из них сделать стелу «Таза Казахстан». Юные экологи приняли участие в акции под названием «Добрая крышечка». Волонтеры 2 месяца сортировали крышки для переработки, а уже из полученного материала мастера сотворили арт-объект. И это не первая городская инсталляция из крышек в Алматы. Раньше из них сооружали новогоднюю елку и скамейки на Арбате. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 454 тенге 39 тиин, евро 527.85, российский рубль 5 тенге 25 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 19, днем 30 градусов. Алматы также без осадков, ночью 17, днем 32. В Уральске 14, в Актюбе и Атырау 19, в Кустанае 23, в Актау 25, в Жезказгане, Петропавловске 27, в Кызылорде 29, в Караганде, Усть-Каменогорске, Кокшетау, Павлодаре 7, 31, в Конаеве, Талдыкургане, Шымкенте 33, в Таразе, Туркестане 35 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. 80 нормативно-правовых актов принято для реализации нового закона о банках. Также полностью обновлена подзаконная база. Об этом президенту доложила глава агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Как сообщила Мадина Абулкасымова, темпы роста потребительского кредитования за 7 месяцев года замедлились до 4,6% благодаря регуляторным мерам. Кредиты бизнесу увеличились на 3,5% и достигли 16 триллионов тенге. Глава государства поручил председателю агентства обеспечить финансовую стабильность, расширить кредитование реального сектора, а также рынков капитала и страхования. Кроме того, необходимо применять в сфере искусственный интеллект. Темпы уборочной кампании значительно опережают предыдущие показатели. Убрано свыше 60% зерновых, это 9,6 миллионов гектаров. Более того, урожай качественный. По данным Минсельхоза, 93% поступившей мягкой пшеницы относятся к продовольственным классам. Уже намолочено 13,5 миллионов тонн зерна. Уборка урожая продолжается. Казавтожол зафиксировал превышение допустимой массы транспорта. За 8 месяцев около 870 тысяч нарушений весовых норм. Автоматизированные станции измерения показали масштабную проблему перегруза на дорогах. Из них около 139 тысяч приходится на машины массой от 50 тонн, а от 200 тонн порядка 1000 случаев. Особенно остро проблема стоит на новых и реконструированных трассах. Напомню, повышенная нагрузка сокращает срок службы наших дорог. Несоответствие этажности дома стало главной причиной обрушения фасада здания, которое привело к гибели фельдшера Улдана Мрзуан в Астане. Об этом в суде заявила эксперт. По ее заключению, дом изначально рассчитывался на 5 этажей, однако фактически построили 9. В результате нагрузка на конструкцию увеличилась почти вдвое. Эксперт назвала ситуацию миной замедленного действия, а трещина уже следствием допущенных нарушений. По мнению Вероники Лобаева, если жилой комплекс сдали бы в эксплуатацию в соответствии со строительными нормами, обрушение укладки удалось бы избежать. Дрон зафиксировал незаконный сброс мусора в Шымкенте. Во время очередного мониторинга с воздуха камера засняла КАМАЗ, из которого выгрузили отходы в неположенном месте. Водителя наказали, грузовик отправлен на спецстоянку. Весь выброшенный мусор нарушитель снова собрал. Starlink заработает в 124 поездах до конца сентября. Как рассказали в Министерстве транспорта, спутниковый интернет обеспечит стабильной связью 50 востребованных железнодорожных маршрутов. Его скорость до 100 мегабит в секунду. Связь обещает даже на удаленных участках железной дороги без мобильного покрытия. Пассажирам будут доступны бесплатно сообщения в мессенджеры, а платный пакет предоставляет расширенный трафик и доступ к другим сервисам. На мемориале Дениса Тена выступят фигуристы из 25 стран. В Алматы пройдет международный турнир. Около 150 спортсменов разыграют медали среди взрослых и юниоров в одиночном катании и на танцах на льду. Ежегодный турнир проводится в память о бронзовом призере Олимпиады Денисе Тене. В этот раз он пройдет с 7 по 10 октября на Халык-арену. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 456 тенге 89 тин, евро 527 85, российский рубль 5 тенге 25 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 19, днем 30 градусов. В Алматы также без осадков, ночью 17, днем 32. В Уральске 14, в Актюбе Атырау 19, в Кустанае 23, в Актау 25, в Жасказгане Петропавловске 27, в Кызылорде 29, в Караганде, Усть-Каменогорске, Кокшетау, Павлодаре, Семее 31, в Кунаеве, Талдыкургане, Шымкенте 33, в Таразе, Туркестане 35 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.